всех. Участники пели хором и индивидуально, угадывали песню по немой пантомиме и, конечно, отжигали в танцах. Семейный караоке-баттл в Мирнинском дворце культуры «Алмаз» провели впервые. Третье место заняла семья Игнатьевых, а приз зрительских симпатий достался их детям. За волю к победе наградили семью Захаровых. Организовали конкурс и выступили спонсорами культурно-спортивный комплекс «Алроса» и Мирнинское отделение партии «Единая Россия». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане облачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 16. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В Алмазной столице малооблачно плюс 19, дождь исключен.
0: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Путь сквозь морозы. Управление материально-технического снабжения «Алроса» подвело итоги перевозок по зимникам. Караоке-баттл. Свои родные победили на вокальном конкурсе в Мирном. Игра с подвохом. Чем организаторы удивили участников последнего в этом сезоне турнира по хоккею в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много необлачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 16. На севере района пасмурно, в удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В алмазной столице малооблачно плюс 19, дождь исключен.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
3: «Алмазный край».
2: «Алмазный край».

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Путь сквозь морозы. Управление материально-технического снабжения «Алроса» подвело итоги перевозок по зимникам. Караоке-баттл. Свои родные победили на вокальном конкурсе в Мирном. Игра с подвохом. Чем организаторы удивили участников последнего в этом сезоне турнира по хоккею в Мирном? Далее подробности. В Мирнинском районе завершился сезон перевозок по зимним дорогам – автозимникам. Управление материально-технического снабжения «Алроса» перевыполнило план сезонного завоза. Предприятия алмазодобывающей компании получили на 4000 тонн груза больше, чем заказывали. Основная транспортная артерия – это Накинский зимник. По нему перевезли 87 тысяч тонн. В основном это горючие смазочные материалы, топливо и масла. Вторая трасса – Усть-Кутская. По ней доставили еще 13 тысяч тонн. Везли материалы для строительства, установки подготовки газа в Тай-Сюряхе, ресурсы для возведения Новоленской ТЭС и другой нужный груз для «Алроса». Часть рейсов по этому направлению впервые за несколько лет выполнил «Алмаздортранс». Говорит Марат Цамаев, директор управления материально-технического снабжения «Алроса».
3: Ну, с учетом той потребности, которая была определена с участием всех структурных подразделений, находящихся на площадках, мы обеспечили подразделение всеми необходимыми материалами и оборудованием, а также сверх плана осуществили завоз топлива.
2: Сезонные дороги работали почти 5 месяцев. Накинский зимник открыли 1 декабря. Последние рейсы по нему отправили 20 апреля. Маршрут до Усть-Кута начал работу 18 декабря и завершил сезон 9 апреля. Еще одна новость. Приз зрительских симпатий завоевали самые юные участники семейного караоке-баттла в Мирном. Всего балл уступили своим родным сестры Зайцевы в вокальном мастерстве и заняли 2-е место в караоке-баттле. Свои родные, как назвалась семья Жосовых, спели лучше всех. Участники пели хором и индивидуально, угадывали песню по немой пантомиме и, конечно, отжигали в танцах. Семейный караоке-баттл в Мирнинском дворце культуры «Алмаз» провели впервые. 3-е место заняла семья Игнатьевых, а приз зрительских симпатий достался их детям. За волю к победе наградили семью Захаровых. Организовали конкурс и выступили спонсорами культурно-спортивный комплекс «Алроса» и Мирнинское отделение партии «Единая Россия». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане облачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 16. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В Алмазной столице малооблачно плюс 19, дождь исключен.

новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Удачный 100%.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте, в эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 4 происшествия. Среди них «Алмазы Анабара». 7 мая произошло возгорание мобильного жилого здания. Персонала внутри не было. Возгорание ликвидировала добровольная пожарная охрана участка. Предварительные причины – короткое замыкание электропроводки. Первичные мероприятия. Инициировано внутреннее расследование. Организована внеплановая проверка всех мобильных зданий. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом. Можно анонимно на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Реклама
3: для слушателей старше 16 лет.
4: Вакансии «Алроса».
5: Для работы в Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики и начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС. Телефон 8 914 309 72 95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист на технику Б-10, Четра-11. Телефон 8 914 309 72 95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется водитель автомобиля категории Б-С. Телефон 8 914 308 76 32. В Мирнинско-Нюрбинский ГОК требуется электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке. Лаборант-микробиолог, доводчик алмазосодержащих концентратов. Телефон 8 914 308 7632. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон 8 983 30 38 25. В культурно-спортивный комплекс требуется аппаратчик химводоочистки четвертого разряда и режиссер. Телефон 8 914 269 05 17. В Мирнинское авиационное предприятие требуется инспектор по досмотру и механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8 914 269 05 17. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется плотник. Телефон 8 914 309 72 95. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8 914 309 72 95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. Телефон 8 983 30 38 25. Для работы в Айхале в общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8 914 308 76 32. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. 8 983 30 38 25. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется ведущий инженер отдела буро-взрывных работ. Телефон 8 914 269 05 17.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: «Алмазный край».

0: Мы с вами 24/7.
1: Na rede, na rede, oh!

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много необлачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 19. Дождь исключен.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсет, ООН и Кюсет, Тон, Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией, да? Он на массовой коммуникации Лайгер, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субибир, Сел, Тосумю, Субик, Сунюгар, Бирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтоди, за пультом звукорежиссер нам ассистирует сегодня Наталья Соколова, за картинку отвечает Артем Артемьев. Говорим сегодня об «Анлороса класс», как в него попасть и что это дает участникам, собственно, ученикам. И тему эту раскрываем сегодня с гостем студии Юлией Зубко, руководителем направления профориентации и работы с молодежью. Юлия, привет, рад видеть тебя в нашей студии, здравствуй.
3: Привет, спасибо, что пригласили.
2: Как всегда, по поводу «Анлороса класса», если мы говорим, вот в самом начале я проговорил, что это плюшки определенные для учеников, то есть по факту это как будто бы прямая дорожка уже на целевое обучение, ну, как в той или иной степени. Вот, допустим, ребенок мечтает, или его родители мечтают отправить своего ребенка куда-нибудь в высшее учебное заведение в Москве, в Новосибирске, может быть, в другом каком-то городе, так, чтобы он по окончанию этого университета не где-нибудь там болтался, а сразу нашел работу, на практику попал и так далее и тому подобное. Это же круто-круто. Вот, это так я понимаю сейчас основную цель «Анлороса класс» после многих бесед об этой теме с тобой. Здесь все верно или ты бы дополнила меня? Именно в плане тех плюшек, которые дает это направление, этот класс для учеников.
1: В мирном 12 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Строители готовятся заливать фундамент новой восьмиэтажки в Мирном. Рабочее место с сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Смотреть, но не трогать. В Мирном расцвели подснежники. Далее подробности. И к первой теме. Рабочие завершают опалубку фундамента и готовятся заливать бетон на месте будущего дома в районе пересечения улиц Аюнского и 40 лет Октября. Эту восьмиэтажку на 108 квартир в Мирном планируют сдать во втором квартале 2027 года. Ход работ проинспектировал глава района Александр Басыров. На совещании обсудили подключение к тепловодоснабжению. Главная задача к октябрю подготовить стройку к зиме, чтобы обеспечить отопление для отделочных работ. Глава проверил состояние еще одной стройки – 16-этажки на проезде строителей. Бригада вывели 8-й этаж, а на 4-м начинают отделку. Здесь тоже должны провести тепло к октябрю. Еще одна новость. Полицейские обнаружили арсенал на обычном гидрологическом посту в поселке Чернышевский. 33-летний местный житель хранил там 4 охотничьих ружья, 257 патронов разного калибра и больше полукилограмма пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Мирнинскому району. Экспертиза подтвердила, все оружие исправно и пригодно для стрельбы. И все без регистрации. В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Полиция напоминает, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия положено денежное вознаграждение. В этом случае гражданин освобождается от уголовной ответственности. Еще одна новость. В Мирном распустились первые цветы. Фиолетовые подснежники появляются в безлюдных местах и у озера Чуаналыр. Научное имя подснежника – прострел, хотя в народе его часто называют сон травой. Главное, что нужно запомнить – эти цветы находятся в Красной книге Якутии. Срывать их запрещено. И дело не только в законе. Популяция прострелов каждый год страдает из-за массового сбора на букеты. К тому же подснежник ядовит. Его сок может вызвать кожные заболевания. Так что любоваться – да, рвать – нет. Кстати, о видах. В Якутии растут 5 разных прострелов. Например, прострел желтеющий встречается только в Центральной Якутии и в среднем течении Яны. А подснежник даурский и многонадрезный можно увидеть почти во всей республике, кроме Арктики. На днях в Сунтарском районе обнаружили цветок с красными лепестками. Ученые считают, что это альбиносная форма прострела желтеющего. В Якутии у этих цветков даже есть свой праздник. По инициативе журналиста Ивана Ушницкого с 2004 года День подснежника отмечают 18 мая. Для народа Саха этот цветок – символ выносливости и первой любви. А Всемирный день подснежника отмечают 19 апреля. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 000 рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 000. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 000 рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8 411 37 39 222, добавочный 7404. 8 411 37 39 222, добавочный 7404. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много необлачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. На севере района пасмурно, в удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В алмазной столице малооблачно, плюс 19, дождь исключен.
8: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. За пультом звукорежиссера нам ассистирует сегодня Наталья Соколова. За картинку отвечает Артем Артемьев. Говорим сегодня об «Алроса Класс», как в него попасть и что это дает участникам, собственно, ученикам. И тему эту раскрываем сегодня с гостем студии Юлией Зубко, руководителем направления профориентации и работы с молодежью. Юлия, привет, рад видеть тебя в нашей студии. Здравствуй.
3: Привет, спасибо, что пригласили.
2: Как всегда, по поводу «Алроса Класс», если мы говорим, вот в самом начале я проговорил, что это плюшки определенные для учеников, то есть по факту это как будто бы прямая дорожка уже на целевое обучение, ну, как в той или иной степени. Вот, допустим, ребенок мечтает, или его родители мечтают отправить своего ребенка куда-нибудь в высшее учебное заведение в Москве, в Новосибирске, может быть, в другом каком-то городе, так, чтобы он по окончанию этого университета не где-нибудь там болтался, а сразу нашел работу, на практику попал и так далее и тому подобное. Это же круто-круто. Вот, это так я понимаю сейчас основную цель «Алроса Класс» после многих бесед об этой теме с тобой. Здесь все верно или ты бы дополнила меня? Именно в плане тех плюшек, которые дает это направление, этот класс для его участников.
3: Ну, здесь, наверное, я бы дополнила, что, ну да, действительно, цель нашего проекта, это, конечно же, чтобы ребята возвращались в компанию «Алроса» и поступали на технические специальности, в вузы, но здесь мы не ограничиваем. Сейчас законодательство поменялось, и все целевые места публикуются на «Работа в России». Мы даем ребятам возможность поступить самостоятельно, выбрав тот вуз, в который они хотели бы поступить, и с ними заключаем с первого курса договоры. Целевые, ну, тоже целевые договоры с выплатой стипендий, с проездом на практику, с практикой, ну и, конечно же, гарантированное место трудоустройства.
2: Шикарно, шикарно. И эта беседа у нас сегодня записывается, обращу на это внимание, 15 мая, когда начнется и откроется набор, новый поток уже для зачисления в «Алроса Класс», когда можно будет подавать документы, портфолио отправлять и так далее?
3: Ну, у нас уже ведется прием, уже активно ребята подаются. На сегодняшний день у нас 19 заявок в «Алроса Класс». Но это не считая тех, что у нас еще будет онлайн-класс, но мы будем набирать его все лето до сентября месяца. Поэтому до конца июня мы принимаем заявки в «Алроса Класс». Где можно подать заявку? У нас теперь это централизовано на сайте корпоративного университета.
2: Извини, до конца июня или июля?
3: Июня.
2: Июня. 12 заявок уже есть?
3: 19.
2: 19, вот как вовремя переспросил. А если говорить о общем количестве мест, потому что классы, они же не резиновые.
3: Ну, вообще стандартно 30 человек.
2: 30 человек.
3: Да.
2: То есть все, борьба начинается. Борьба начинается.
3: Самое интересное, да, еще впереди, потому что ребята только будут получать аттестаты, поэтому я думаю, что у нас в прошлом году, если сравнить, тоже большая длительная заявочная кампания была. Очень много было заявок, но ребята между собой конкурировали.
2: Слушай, ну давай еще разочек все-таки пройдемся по той программе, что есть в Валдорос-класс. То мы сказали про целевое, я понимаю, то, что это главная стратегическая, важная цель, безусловно. Но те плюшки, которые есть еще в самом Валдорос-класс, которые помогают ребенку, мало ли, а вдруг он, ну, решится действительно там, я не знаю, ящерицу купить. Шучу, конечно, я имею в виду пойти в какой-нибудь вуз совершенно другой, но все равно вот та база, которую дает Валдорос-класс, она шикарная и помогает так или иначе, ну, в вуз поступить, насколько я понимаю, с большими шансами на успех, чем если бы он учился бы в обычном классе общеобразовательном.
3: Ну да, конечно же, ребята дополнительно в формате электива изучают физику, информатику, математику и технический английский. Это такая база для подготовки к сдаче ЕГЭ.
2: И здесь важный вопрос, вернее, момент. Бесплатно?
3: Это бесплатно. Плюс еще ребята посещают объекты производственные. Это, конечно же, экскурсии, потому что надо знакомить их с производством, а это очень важно. Также мы проводим для них различные тренинги, и также они встречаются с топ-руководителями. Это тоже немаловажно, услышать от руководителя, как он вырос, как он стал профессионалом.
2: Ну да, и опять же таки взять себе такой пример, может быть, для подражания, почему нет?
3: Да.
2: Опять же, то есть... Такой маленький подытог. Еще раз, мы говорим о том, что это важная история для любого родителя, который в выпускных классах наверняка тратится на репетитора, на подготовку к ЕГЭ и так далее и тому подобное, когда есть возможность на этом сэкономить, условно, обратиться к преподавателям, которые занимаются как раз той самой подготовкой федерального уровня. У вас же раньше всегда были договоры, насколько помню, как раз именно с федералами.
3: Да, мы так и продолжаем, потому что мы увидели, что показывают ребята высокие результаты, поэтому как бы... Да, уровень высокий.
2: Мы подчеркнули вот этот момент, то есть про плюшки мы проговорили, будем считать, что, то есть, почему это важно, почему такая конкуренция образуется, почему вот у нас только 15 мая, а уже 19 заявок из 30 мест. Соответственно, дальше начинается конкурентная борьба. И здесь возникает вопрос. Во-первых, что должно быть в заявке в плане документов, в плане аттестата и так далее и тому подобное, что должен показать претендент на участие в программе «Валдорос-класс»?
3: Ну, конечно же, здесь есть условия для отбора. Но они, скажем так, наверное, может быть сложные, а может быть нет. Аттестат должен быть средний, выше 4 баллов. Это вот это прям первоначально, да, с чего начинаем. И результаты ОГЭ. По физике либо информатике балл должен быть тоже выше, ну, 4 и выше. Также ребята проходят профориентационное тестирование. Мы смотрим уклон ребят. И портфолио, по портфолио мы берем и смотрим, где ребята занимаются. Конечно же, в сторону больше таких, скажем, технической направленности.
2: Окей, хорошо. Но когда мы говорим о портфолио, здесь надо понять, что вкладывается в это слово. Потому что портфолио, оно бывает разное. Там у фотографов, допустим, это образцы работы и так далее и тому подобное. Здесь мы о чем говорим?
3: Мы здесь говорим о дипломах, о сертификатах, где ребята принимают в технических направлениях, физика, математика. Может быть, если ребенок участвовал в проекте «Техномодуль» на базе Центра дополнительного образования, там они разрабатывают проекты, связанные с деятельностью компании «Алроса». И также выезжают на конференции, вот как раз-таки вот в сторону упор технических конференций должно содержаться в портфолио.
2: С другой стороны, вот мы сейчас понимаем, скоро будет борьба. Кстати, а есть примерная цифра в прошлом году, сколько было запросов на участие в Валдорос-класс?
3: Где-то 5 человек на место.
2: 5 человек на место. Ну, то есть, позволь мне это слово, замес. Будет замес. И очевидно то, что дальше комиссия будет принимать решение вот согласно тем или иным показателям. Вот ты только что проговорил про аттестат, там с общим количеством баллов.
3: ОГЭ,
2: портфолио и так далее. Здесь что над чем имеет приоритет? Мало ли, может быть, этот ребенок сдал ОГЭ, ОГЭ прекрасно, замечательно, там на 5 баллов, скорее всего, выше, вряд ли там оценку какую-то можно получить и прочее, но вот портфолио у него пусто, как, я не знаю... Ну, просто пустое портфолио, бывает же такое. Или наоборот. Ребенок на конференции, там всевозможные ездит, там типа голова золотая, с одной стороны, в этих проектах, но заваливает по какому-то среднему баллу из-за того, что вот где-то у него что-то с предметами провисает. Может быть, в биологии у него там тройка или еще что-то в этом духе?
3: Ну, основной, конечно же, результат ОГЭ. Балл выше 4, как я говорила, и аттестат выше 4. Если вдруг ребенок нигде не принимал участие, ну, это не так страшно.
2: То есть вот эти вот основные предметы, развивать. Они важнее.
3: Да, они важнее.
2: Когда вы сможете назвать все имена тех ребят, которые попали в класс, которые прошли?
3: Я думаю, что, наверное, может быть, числа 15 июля. Если ничего не изменится в сдаче ОГЭ, то где-то 15 июля мы уже сможем озвучить результаты, кто зачислен в Алроса-класс.
2: Хорошо. Учебная программа, вот учитывая все эти дополнения в плане репетиторства, в плане проработки как раз задач по физике, по математике, которые, ну, опять же таки, будут на ЕГЭ, которые, собственно говоря, проходят ученики Алроса-класса. Насколько обучение в этом классе труднее, тяжелее дается, чем, допустим, в обычном классе?
3: Ну, здесь, наверное, я бы сказала, ну, дополнительные занятия — это всегда определенная нагрузка, да, на ребенка, потому что они все занимаются не только там учебой, да, то и дополнительными какими-то своими занятиями. Поэтому, ну, я бы сказала, что существенно. Поэтому, когда вы решите направить своего ребенка, либо ребенок примет решение, что ему интересно, он должен быть готов, что погружение не 100%, наверное, 200% в программу. Потому что мы же говорим не только там, вы занимаетесь и на своих, да, предметах, которые предусмотрены учебным процессом, плюс дополнительные элективы, дополнительно у вас посещение экскурсий, встречи, тренинги. Но это такая насыщенная программа, она длится 2 года, поэтому надо быть готовым.
2: Окей. Дальше. Имеет ли какое-то значение именно для нахождения в самом классе успеваемость ребенка? То есть... Ну, в университетах крупных мы понимаем, то, что ребенок, допустим, если это не успевает, его из университета отчисляют. В школах обычно все-таки никого не отчисляют, даже если успеваемость просила.
3: Ну, здесь я бы сказала, что идя в класс, ребенок должен быть готов, что он должен стараться и овладевать всеми знаниями, которые ему даются, и стремиться, скажем так, получать высокие оценки и нести ответственность за то, что он зашел в этот класс, потому что нести ответственность. Что он зашел в класс.
2: Ну, то есть, опять же таки, если, соответственно, он в этот класс попадает, повторимся, соответственно, его никто не отчислит, но он, ну, мы понимаем то, что сам себе будет врагом, если не воспользуется тем, что ему дают.
3: Он должен стараться, он должен понимать, хорошо, что учеба — это важно.
2: Еще один важный формат. Вот мы сейчас говорили про офлайн-класс, который занимается в политехническом лицее. Здесь в Мирном, то есть мы вещаем в Мирном, сейчас находимся в Мирном, для наших слушателей, которые находятся в других городах, это поясняю. И в то же самое время в Удачном, в Айхале, в Ленске, в Чернышевском, в Светлом, наверняка есть свет, уверен даже, есть ребята со светлыми головами, которые тоже достойны участвовать в программе подготовки, дополнительной подготовки перед вузов, предвузовской, назовем так. И для этого обычно используется Алроса-класс онлайн. В 2025 году вы продолжаете эту программу? Туда можно подавать документы уже? Или здесь что-то поменялось?
3: Нет, Алроса-класс онлайн у нас продолжает функционировать. Мы набор, ну, уже, в принципе, мы ведем, активно уже прорабатывали встречи со школьниками, точнее, не мы, а наши коллеги с Айхальского ГОКа, с Удачинского ГОКа, молодые специалисты, встречались с ребятами, с родителями на Удачинской площадке, Айхальской, и рассказывали про Алроса-класс. Также мы уже рассказывали на площадке Якутска, наши коллеги якутского предприятия по торговле алмазом встречались с ребятами, уже про класс рассказывали. Но мы класс будем набирать до сентября месяца, потому что старт обучения у нас будет в октябре.
2: Давай напомним главные отличия вот этих вот форматов офлайн от онлайн. Ну, кроме очевидных, что здесь дети вот, они ходят вот в этот класс, они друг друга видят онлайн, соответственно, онлайн.
3: Ну, скажем, главное отличие, то, что, к сожалению, они не могут посещать объекты компании, но все встречи с молодыми специалистами, с профессионалами для них реализуются в онлайн-формате.
2: Это те же самые преподаватели, те же самые ребята, которые вот учат вот ребят из офлайн-класса, уж позволь, я его так буду называть, здесь находящегося в политехе, и так же самое они занимаются с ребятами, которые в онлайне.
3: Да, уровень такой же высокий.
2: Давай тогда и обозначим моменты, связанные с конкуренцией, то есть сколько мест в онлайне сейчас есть для ребят.
3: Ну, в онлайн-класс, так как мы только стартовали, у нас сейчас 5 заявок в онлайн-класс, но у нас там до 20 ребят.
2: Только 20?
3: Да, в одном классе, да, до 20.
2: А сколько всего тогда классов? Только один у вас сейчас онлайн?
3: Нет, у нас классов онлайн больше. Я имею в виду, что мы будем набирать один класс онлайн в этом году. И будем ребят собирать со всего района. Поэтому будет, наверное, я думаю, что конкурс будет высокий.
2: То есть еще, наверное, выше конкуренции.
3: Да, еще выше конкуренции.
2: По требованиям. Они точно такие же. ОГЭ, соответственно, средний балл и портфолио.
3: Да, требования такие же.
2: И в конце нашей беседы еще раз давай обозначим документ, куда их отправлять, как их, на их найти дополнительные какие-то подробности, неподробности. Я уверен, что в этот момент любой родитель будет волноваться за своего ребенка, выискивать, а это вот переспрашивать и так далее. Короче, искать контакта с вами. Как этот контакт найти?
3: Ну, контакт можно написать на нашу электронную почту молодежь@alrosa.ru. Но чтобы подать заявку, надо зайти на сайт корпоративного университета. Там есть раздел «Алроса классы». Есть такая кнопочка «Подать заявку». Нажать, заполнить данные свои и ребенка, и это автоматически подгрузится в базу кандидатов в «Алроса класс». Далее мы связываемся со всеми кандидатами, с родителями и детьми, добавляем их в группу в общую, и дальше уже ведем всю коммуникацию.
2: Юлия, как отзываются родители об этой программе? Какую ты имеешь обратную связь?
3: Ну, здесь, наверное, с учетом того, что у нас 90% ребят поступают на технические специальности, этот класс дает ребятам, как родители говорят, точное понимание в выборе профессии, потому что, посещая различные объекты, да, знакомясь с профессионалами, они точно начинают понимать, кем бы они хотели стать. Ну, либо как бы они себе уже закладывают такую планку, что вот это направление ему интересно, и делает свой выбор.
2: Мы понимаем прекрасно, что «Алрос», она как горнодобывающая компания. Очевидно, здесь важны вот инженерные специальности, физмат, вот это все. С другой стороны, в компании все равно есть направления, связанные с медициной. У нас тут целый медицинский центр есть. У нас есть сотрудники, которые занимаются химическим направлением. Я имею в виду институт только не про «Алмаз». И здесь химия, конечно, сугубо прикладного характера. То есть то, что нужно для производства. Не планируете ли случайно расширение какое-то для, естественно, научников?
3: Не, ну почему? Здесь мы не говорим, что именно горнодобывающие только специальности. Если взять химические технологии, это же тоже техническая специальность. И такая потребность у нас тоже есть. Ребят, мы планируем, что... Точнее, мы уже заключили в прошлом году 19 договоров с нашими ребятами. Это не только горное дело, да, там обогащение, подземная разработка, но и химия есть. Поэтому они тоже прибывают к нам в качестве наших целевых студентов. Ну и, конечно же, потом мы ждем их на работу.
2: Что ж, я желаю удачи всем претендентам, всем ребятам, которые сейчас определяются с профессией, которые готовят документы, а также их родителям. Всем желаю, конечно же, успешной сдачи документов и надеюсь, что все получится. Напомню, мы говорили сегодня о как раз программе «Алроса класс», как в эту программу включиться, как подать документы, что она дает будущим своим участникам и уже существующим, ныне действующим. Об этом не только мы говорили с гостьей студии, а именно руководителем направления профориентации и работы с молодежью Юлией Зубко. Юлия, еще раз большое тебе спасибо за эту беседу. Удачи тебе и твоим коллегам.
3: Да, спасибо вам большое.
1: Гости дневного эфира.

0: Алмазный край. Удачный. 102.3 FM.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Строители готовятся заливать фундамент новой восьмиэтажки в Мирном. Рабочие

0: Место сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Смотреть, но не трогать. В Мирном расцвели подснежники. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89, 8 914 252 91 89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104, 8 914 113 7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 30 12, 8 914 251 30 12. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48, плюс 7 984 111 69 48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 23 46, 8 914 295 23 46.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане облачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 19, дождь исключен.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Строители готовятся заливать фундамент новой восьмиэтажки в Мирном. Рабочее место с сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Смотреть, но не трогать. В Мирном расцвели подснежники. Далее подробности. И к первой теме. Рабочие завершают опалубку фундамента и готовятся заливать бетон на месте будущего дома в районе пересечения улиц Аюнского и 40 лет Октября. Эту восьмиэтажку на 108 квартир в Мирном планируют сдать во втором квартале 2027 года. Ход работ проинспектировал глава района Александр Басыров. На совещании обсудили подключение к тепловодоснабжению. Главная задача к октябрю подготовить стройку к зиме, чтобы обеспечить отопление для отделочных работ. Глава проверил состояние еще одной стройки. 16 этажки на проезде строителей. Бригада вывели 8 этаж, а на 4 начинают отделку. Здесь тоже должны провести тепло к октябрю. Еще одна новость. Полицейские обнаружили арсенал на обычном гидрологическом посту в поселке Чернышевский. 33-летний местный житель хранил там 4 охотничьих ружья, 257 патронов разного калибра и больше полукилограмма пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Мирнинскому району. Экспертиза подтвердила, все оружие исправно и пригодно для стрельбы. И все без регистрации. В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Полиция напоминает, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия положено денежное вознаграждение. В этом случае гражданин освобождается от уголовной ответственности. Еще одна новость. В Мирном распустились первые цветы. Фиолетовые подснежники появляются в безлюдных местах и у озера Чуаналыр. Научное имя подснежника – прострел, хотя в народе его часто называют сон травой. Главное, что нужно запомнить, эти цветы находятся в Красной книге Якутии. Срывать их запрещено. И дело не только в законе. Популяция прострелов каждый год страдает из-за массового сбора на букеты. К тому же подснежник ядовит. Его сок может вызвать кожные заболевания. Так что любоваться – да, рвать – нет. Кстати, о видах. В Якутии растут 5 разных прострелов. Например, прострел желтеющий встречается только в Центральной Якутии и в среднем течении Яны. А подснежник даурский и многонадрезный можно увидеть почти во всей республике, кроме Арктики. На днях в Сунтарском районе обнаружили цветок с красными лепестками. Ученые считают, что это альбиносная форма прострела желтеющего. В Якутии у этих цветков даже есть свой праздник. По инициативе журналиста Ивана Ушницкого с 2004 года день подснежника отмечают 18 мая. Для народа Саха этот цветок – символ выносливости и первой любви. А Всемирный день подснежника отмечают 19 апреля. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8 411 37 39 222, добавочный 7404. 8 411 37 39 222, добавочный 7404. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
7: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112, принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения, оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров, немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане облачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 16. На севере района пасмурно, в удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В алмазной столице малооблачно плюс 19, дождь исключен.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Строители готовятся заливать фундамент новой восьмиэтажки в Мирном. Рабочее место сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Смотреть, но не трогать. В Мирном расцвели подснежники. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 9189. 8 914 252 9189. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Реклама.
5: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане облачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 16. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В Алмазной столице малооблачно плюс 19, дождь исключен.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-21Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
3: В Мирном 14 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Строители готовятся заливать фундамент новой восьмиэтажки в Мирном. Рабочее место с сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Смотреть, но не трогать. В Мирном расцвели подснежники. Далее подробности. И к первой теме. Рабочие завершают опалубку фундамента и готовятся заливать бетон на месте будущего дома в районе пересечения улиц Аюнского и 40 лет Октября. Эту восьмиэтажку на 108 квартир в Мирном планируют сдать во втором квартале 2027 года. Ход работ проинспектировал глава района Александр Басыров. На совещании обсудили подключение к тепловодоснабжению. Главная задача к октябрю подготовить стройку к зиме, чтобы обеспечить отопление для отделочных работ. Глава проверил состояние еще одной стройки – 16-этажки на проезде строителей. Бригада вывели 8-й этаж, а на 4-м начинают отделку. Здесь тоже должны провести тепло к октябрю. Еще одна новость. Полицейские обнаружили арсенал на обычном гидрологическом посту в поселке Чернышевский. 33-летний местный житель хранил там 4 охотничьих ружья, 257 патронов разного калибра и больше полукилограмма пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Мирнинскому району. Экспертиза подтвердила, все оружие исправно и пригодно для стрельбы. И все без регистрации. В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Полиция напоминает, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия положено денежное вознаграждение. В этом случае гражданин освобождается от уголовной ответственности. Еще одна новость. В Мирном распустились первые цветы. Фиолетовые подснежники появляются в безлюдных местах и у озера Чуаналыр. Научное имя подснежника – прострел, хотя в народе его часто называют сон травой. Главное, что нужно запомнить, эти цветы находятся в Красной книге Якутии. Срывать их запрещено. И дело не только в законе. Популяция прострелов каждый год страдает из-за массового сбора на букеты. К тому же подснежник ядовит. Его сок может вызвать кожные заболевания. Так что любоваться – да, рвать – нет. Кстати, о видах. В Якутии растут 5 разных прострелов. Например, прострел желтеющий встречается только в Центральной Якутии и в среднем течении Яны. А подснежник даурский и многонадрезный можно увидеть почти во всей республике, кроме Арктики. На днях в Сунтарском районе обнаружили цветок с красными лепестками. Ученые считают, что это альбиносная форма прострела желтеющего. В Якутии у этих цветков даже есть свой праздник. По инициативе журналиста Ивана Ушницкого с 2004 года День подснежника отмечают 18 мая. Для народа Саха этот цветок – символ выносливости и первой любви. А в Всемирный день подснежника отмечают 19 апреля. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 000 рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 000. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 000 рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане облачно, температура воздуха плюс 13 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 16. На севере района пасмурно, в удачном Айхале плюс 12, небольшой дождь. В алмазной столице малооблачно плюс 19, дождь исключен.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио без границ.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Мирный.
5: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей.

0: и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

«Алмазный край», объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: только хорошее настроение.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 000 рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 000. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 000 рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222. Добавочный 7-40-04. 8-411-37-39-222. Добавочный 7-40-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?

Алмазный край. It's been

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

может, наша любовь — это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше, значит, я настоящий. Вот тебе, мое сердце,

лечу назад тебе, глядя в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя, и в чувствах признаться. Закружимся в танцы до конечной станции, сняв гири и панцирь, в руках гравитации. Мне нужно остаться, мне нужно остаться.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-400.

0: 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89, 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012, 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46, 8-914-295-23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса.
3: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «Тац-Юрия-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
2: А вы знали?
0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222. Добавочный 7-40-04. 8-411-37-39-222. Добавочный 7-40-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
6: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-7000.

0: 91-89, 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012, 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
1: А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: это будет любовь.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Строители готовятся заливать фундамент новой восьмиэтажки в Мирном. Рабочее место с сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Смотреть, но не трогать. В Мирном расцвели подснежники. Далее подробности. И к первой теме. Рабочие завершают опалубку фундамента и готовятся заливать бетон на месте будущего дома в районе пересечения улиц Аюнского и 40 лет Октября. Эту восьмиэтажку на 108 квартир в Мирном планируют сдать во втором квартале 2027 года. Ход работ проинспектировал глава района Александр Басыров. На совещании обсудили подключение к тепловодоснабжению. Главная задача к октябрю подготовить стройку к зиме, чтобы обеспечить отопление для отделочных работ. Глава проверил состояние еще одной стройки. 16-этажки на проезде строителей. Бригада вывели 8-й этаж, а на 4-м начинают отделку. Здесь тоже должны провести тепло к октябрю. Еще одна новость. Полицейские обнаружили арсенал на обычном гидрологическом посту в поселке Чернышевский. 33-летний местный житель хранил там 4 охотничьих ружья, 257 патронов разного калибра и больше полукилограмма пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Мирнинскому району. Экспертиза подтвердила, все оружие исправно и пригодно для стрельбы. И все без регистрации. В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Полиция напоминает, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия положено денежное вознаграждение. В этом случае гражданин освобождается от уголовной ответственности. Еще одна новость. В Мирном распустились первые цветы. Фиолетовые подснежники появляются в безлюдных местах и у озера Чуаналыр. Научное имя подснежника – прострел, хотя в народе его часто называют сон травой. Главное, что нужно запомнить, эти цветы находятся в Красной книге Якутии. Срывать их запрещено. И дело не только в законе. Популяция прострелов каждый год страдает из-за массового сбора на букеты. К тому же подснежник ядовит. Его сок может вызвать кожные заболевания. Так что любоваться – да, рвать – нет. Кстати, о видах. В Якутии растут 5 разных прострелов. Например, прострел желтеющий встречается только в Центральной Якутии и в среднем течении Яны. А подснежник даурский и многонадрезный можно увидеть почти во всей республике, кроме Арктики. На днях в Сунтарском районе обнаружили цветок с красными лепестками. Ученые считают, что это альбиносная форма прострела желтеющего. В Якутии у этих цветков даже есть свой праздник. По инициативе журналиста Ивана Ушницкого с 2004 года День подснежника отмечают 18 мая. Для народа Саха этот цветок – символ выносливости и первой любви. А Всемирный день подснежника отмечают 19 апреля. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте, в эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 4 происшествия. Среди них АДТ. 5 мая водитель автопоезда «Вольво» с прицепом МТП при проезде через контрольно-пропускной пункт рудника «Интернациональный» по касательной задел ворота. Пострадавших нет, створка ворот получила механические повреждения. Предварительные причины. Водитель не выбрал безопасный боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом. Можно анонимно на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.
0: Радио

алоэ. Затянули мои раны. Я спою тебе love story.

Bye-bye, paspori.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Не верь ушам. Мирнинцев обманывают фальшивыми аудиосообщениями с искусственным голосом. В Мирном снесут самый большой аварийный дом. Дорога к новому аэропорту Мирного. Стройка закончена, остались детали. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон

0: плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48. На Верхний Поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 23 46. 8 914 295 23 46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: «Алмазный край».

Мы знали все заранее, что нас с тобой разлучит февраль. Мне очень жаль, пишу тебе послание, в нем все, что не успела сказать, вновь написал.

Как же мне тебя снова прочувствовать, снова понять? Ты совсем не та, я уже другой. Как же нам теперь начать с нуля? Убить обиды, ты без меня. Теперь мы квиты. Прощай, любовь, прощай, дочь.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации. Тунтуном LFS-тон-сет-те-а-он и кюсет-тон бирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии. Он массовой коммуникации регистрации. Надзор федеральной службы. И клинический бирный медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?

вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Не верь ушам. Мирнинцев обманывают фальшивыми аудиосообщениями с искусственным голосом. В Мирном снесут самый большой аварийный дом. Дорога к новому аэропорту Мирного. Стройка закончена, остались детали. Далее подробности. Мирнинцы вдвое реже попадаются на уловки интернет-мошенников. Статистикой поделились сотрудники городской прокуратуры. За 4 месяца 2025 года правоохранители возбудили сотню дел по факту мошенничества с использованием всемирной паутины. А в 2026-м – 40. Однако посягательств на сбережения мирнинцев меньше не становится. Говорит Александр Гавриленко, помощник прокурора Мирного.
3: В 2026 году одной из самых распространенных схем мошеннических действий становится использование искусственного интеллекта, посредством которого злоумышленники подделывают голос, биометрию друга, товарища, руководителя и направляют аудио-видеосообщения с использованием мессенджеров.
2: Оказаться на крючке сетевых жуликов может каждый. Куда сложнее вернуть деньги обратно. Сейчас на рассмотрении суда находится 14 исковых заявлений от прокуратуры о возврате средств на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Будьте внимательны, получая просьбы о переводе денег на неизвестные счета. И не стесняйтесь перезванивать на личный номер людей, которые пытаются занять пару тысяч до аванса. Далее. В Мирном снесут самый большой аварийный дом – деревяшку номер 7 на Ленинградском. Ранее жильцов расселили по программе переселения. Дом планировали разобрать в марте, однако подрядчик не выполнил обязательств по договору. Теперь работу доверят другому исполнителю. Тем временем на Аюнского демонтируют расселенное здание. Рабочие разрушают и разбирают дом 33 с 15 мая. После с площадки вывезут мусор и отсыпят территорию. Сегодня расселены еще два дома на Ленинградском – 38А и 40А. Администрация города изыскивает средства на снос домов в этом году. В Айхале тоже приступили к работам. Сносят аварийный деревянный дом номер 4 на Амакинской. Его признали непригодным для проживания 7 лет назад. Людей переселили в муниципальное жилье. Сейчас рабочие разбирают крышу и стены. Еще одна новость. Дорожники завершили основные работы на подъездной 5-километровой дороге к будущему аэропорту Мирного. К июлю специалистам предстоит навести финальную красоту, нанести разметку, установить бордюры. В те же сроки на привокзальной площади аэропортового комплекса уложат финальное покрытие, разместят территорию и поставят дорожные знаки. Начальник Мирнинского управления автодорог Вячеслав Прозоров не рекомендует водителям проверять скоростные возможности авто на этой дороге. Она не создана для гонок. На затяжных поворотах может произойти ДТП. Максимальная скорость движения по этому участку – 60 км в час. Чтобы не искушать водителей, дорогу перекроют блоками. Бегуны и велосипедисты, которые уже облюбовали 5 км асфальта, дорожникам не мешают. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 000 рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 000. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 000 рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. 8 411 37 39 222, добавочный 740-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
3: Здравствуйте, в эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 4 происшествия. Среди них Айхальский ГОК. 10 мая водитель, вставив заправочный пистолет в горловину топливного бака фронтального погрузчика, прошел в здание АЗС за отметки о заправке. Пистолет выпал из горловины при включении оператором АЗС системы подачи топлива. Произошла утечка топлива на землю. Пострадавших нет. Предварительные причины. Невнимательность со стороны водителя-погрузчика. Первичные мероприятия. Работы по заправке ТС на территории АЗС были приостановлены. Место разлива ГСМ ограждено сигнальным ограждением. Совместно со специалистами УМТС организована ликвидация разлива ГСМ подсыпкой специализированным абсорбентом. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом. Можно анонимно на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза. Радио «Алмазный край».
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
3: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтоди. За пультом звукорежиссер нам ассистирует сегодня Наталья Соколова. За картинку отвечает Артем Артемьев. Говорим сегодня об «Алроса Класс», как в него попасть и что это дает участникам, собственно, ученикам. И тему эту раскрываем сегодня с гостем студии Юлией Зубко, руководителем направления профориентации и работы с молодежью. Юлия, привет, рад видеть тебя в нашей студии. Здравствуй.
8: Привет, спасибо, что пригласили.
3: Как всегда, по поводу «Алроса класса», если мы говорим, вот в самом начале я проговорил, что это плюшки определенные для учеников, то есть по факту это как будто бы прямая дорожка уже на целевое обучение, ну, как в той или иной степени. Вот, допустим, ребенок мечтает, или его родители мечтают отправить своего ребенка куда-нибудь в высшее учебное заведение в Москве, в Новосибирске, может быть, в другом каком-то городе, так, чтобы он по окончанию этого университета не где-нибудь там болтался, а сразу нашел работу, на практику попал и так далее и тому подобное. Это же круто-круто. Вот, это так я понимаю сейчас основную цель «Алроса класс» после многих бесед об этой теме с тобой. Здесь все верно или ты бы дополнила меня? Именно в плане тех плюшек, которые дает это направление, этот класс для его участников.
8: Ну, здесь, наверное, я бы дополнила, что, ну да, действительно, цель наша, нашего проекта, это, конечно же, чтобы ребята возвращались в компанию «Алроса» и поступали на технические специальности, в вузы. Но здесь мы не ограничиваем. Сейчас законодательство поменялось, и все целевые места публикуются на работу в России. Мы даем ребятам возможность поступить самостоятельно, выбрав тот вуз, в который они хотели бы поступить, и с ними заключаем с первого курса договоры. Целевые, ну, тоже целевые договоры с выплатой стипендий, с проездом на практику, с практикой, ну и, конечно же, гарантированно место трудоустройства.
3: Шикарно, шикарно. И эта беседа у нас сегодня записывается, обращу на это внимание, 15 мая, когда начнется и откроется набор, новый поток уже для зачисления в «Алроса класс», когда можно будет подавать документы, портфолио отправлять и так далее?
8: Ну, у нас уже ведется прием, уже активно ребята подаются. На сегодняшний день у нас 19 заявок в «Алроса класс». Но это не считая тех, что у нас еще будет онлайн-класс, но мы будем набирать его все лето до сентября месяца. Поэтому до конца июня мы принимаем заявки в «Алроса класс». Где можно подать заявку? У нас теперь это централизовано на сайте корпоративного университета.
3: Извините, до конца июня или июля?
8: Июня.
3: Июня.
8: Июнь.
3: 12 заявок уже есть?
8: 19.
3: 19, вот как вовремя переспросил. А если говорить о общем количестве мест, потому что классы, они же не резиновые.
8: Ну, вообще стандартно 30 человек.
3: 30 человек.
8: Да.
3: То есть все, борьба начинается, борьба начинается.
8: Самое интересное, да, еще впереди, потому что ребята только будут получать аттестаты, поэтому Я думаю, что у нас в прошлом году, если сравнить, тоже большая длительная заявочная кампания была. Очень много было заявок, но ребята между собой конкурировали.
9: Слушай, ну давай еще разочек все-таки пройдемся по той программе, что есть в Valoros Class. То мы сказали про целевое, я понимаю, то, что это главная стратегическая, важная цель, безусловно. Но те плюшки, которые есть еще в самом Valoros Class, которые помогают ребенку, мало ли, а вдруг он, ну, решится действительно там... Я не знаю, ящерицу купить. Шучу, конечно, я имею в виду пойти в какой-нибудь вуз совершенно другой, но все равно вот та база, которую дает Valoros Class, она шикарная и помогает так или иначе, ну, в вуз поступить, насколько я понимаю, с большими шансами на успех, чем если бы он учился бы в обычном классе общеобразовательном.
8: Ну да, конечно же, ребята дополнительно в формате электива изучают физику, информатику, математику и технический английский. Это такая база для подготовки к сдаче ЕГЭ.
9: И здесь важный вопрос, вернее, момент. Бесплатно?
8: Это бесплатно. Плюс еще ребята посещают объекты производственные. Это, конечно же, экскурсии, потому что надо знакомить их с производством, а это очень важно. Также мы проводим для них различные тренинги. И также они встречаются с топ-руководителями. Это тоже немаловажно, услышать от руководителя, как он вырос, как он стал профессионалом.
9: Ну да, и опять же таки взять себе такой пример, может быть, для подражания, почему нет?
8: Да.
9: Опять же, то есть такой маленький подытог. Еще раз мы говорим о том, что это важная история для любого родителя, который в выпускных классах наверняка тратится на репетитора, на подготовку к ЕГЭ и так далее и тому подобное, когда есть возможность на этом сэкономить, условно, обратиться к преподавателям, которые занимаются как раз той самой подготовкой федерального уровня. У вас же раньше всегда были договоры, насколько помню, как раз именно с федералами.
8: Да, мы так и продолжаем, потому что мы увидели, что показывают ребята высокие результаты, поэтому как бы... Да, уровень высокий.
9: Мы подчеркнули вот этот момент, то есть про плюшки мы проговорили, будем считать, что, то есть почему это важно, почему такая конкуренция образуется, почему вот у нас только 15 мая, а уже 19 заявок из 30 мест. Соответственно, дальше начинается конкурентная борьба. И здесь возникает вопрос. Во-первых, что должно быть в заявке в плане документов, в плане аттестата и так далее и тому подобное, что должен показать претендент на участие в программе Valoros Class?
8: Ну, конечно же, здесь есть условия для отбора. Но они, скажем так, наверное, может быть сложные, а может быть нет. Аттестат должен быть средний, выше 4 баллов. Это вот это прям первоначально, да, с чего начинаем. И результаты ОГЭ. По физике либо информатике балл должен быть тоже выше, ну, 4 и выше. Также ребята проходят профориентационное тестирование. Мы смотрим уклон ребят. И по портфолио мы берем и смотрим, где ребята занимаются, конечно же, в сторону больше таких, скажем, технической направленности.
9: Окей, хорошо. Но когда мы говорим о портфолио, здесь надо понять, что вкладывается в это слово, потому что портфолио, оно бывает разное, там у фотографов, допустим, это образцы работы и так далее и тому подобное. Здесь мы о чем говорим?
8: Мы здесь говорим о дипломах, о сертификатах, где ребята принимают в технических направлениях, физика, математика. Может быть, если ребенок участвовал в проекте «Техномодуль» на базе Центра дополнительного образования, там они разрабатывают проекты, связанные с деятельностью компании «Алроса». И также выезжают на конференции, вот как раз-таки вот в сторону упор технических конференций должно содержаться в портфолио.
9: С другой стороны, вот мы сейчас понимаем, скоро будет борьба. Кстати, а есть примерная цифра в прошлом году, сколько было? Есть примерная цифра в прошлом году, сколько было запросов на участие в Valoros Class?
8: Где-то 5 человек на место.
9: 5 человек на место. Ну, то есть, позволь мне это слово, замес. Будет замес. И очевидно то, что дальше комиссия будет принимать решение вот согласно тем или иным показателям. Вот ты только что проговорил про аттестат, там с общим количеством баллов.
8: ОГЭ,
9: портфолио и так далее. Здесь что над чем имеет приоритет? Мало ли, может быть, этот ребенок сдал ОГЭ, ОГЭ прекрасно, замечательно, там 5 баллов, скорее всего, выше, вряд ли там оценку какую-то можно получить и прочее, но вот портфолио у него пусто, как, я не знаю... Ну, просто пустое портфолио, бывает же такое. Или наоборот. Ребенок на конференции, там всевозможные ездит, там типа голова золотая, с одной стороны, в этих проектах, но заваливает по какому-то среднему баллу из-за того, что вот где-то у него что-то с предметами провисает. Может быть, в биологии у него.

0: себе уже закладывает такую планку, что вот это направление ему интересно, и делает свой выбор.
1: Мы понимаем прекрасно, что Алурос, она, ну, как горнодобывающая компания, очевидно, здесь важны вот инженерные специальности, физмат, вот это все. С другой стороны, в компании все равно есть направление, связанное с медициной. У нас тут свой медицинский центр есть. У нас есть сотрудники, которые занимаются химическим направлением. Я имею в виду институт Укртнепроалмаз. И здесь химия, конечно, сугубо прикладного характера. То есть то, что нужно для производства. Не планируете ли случайно расширение какое-то для, естественно, научников?
0: Не, ну почему? Здесь мы не говорим, что именно горнодобывающие только специальности. Если взять химические технологии, это же тоже техническая специальность. И такая потребность у нас тоже есть. Ребят, мы планируем, что... Точнее, мы уже заключили в прошлом году 19 договоров с нашими ребятами. Это не только горное дело, да, там обогащение, подземная разработка, но и химия есть. Поэтому они тоже прибывают к нам в качестве наших целевых студентов. Ну и, конечно же, потом мы ждем их на работу.
1: Что ж, я желаю удачи всем претендентам, всем ребятам, которые сейчас определяются с профессией, которые готовят документы, а также их родителям. Всем желаю, конечно же, успешной сдачи документов и надеюсь, что все получится. Напомню, мы говорили сегодня о как раз программе «Алурос Класс», как в эту программу включиться, как подать документы, что она дает будущим своим участникам и уже существующим, ныне действующим. Об этом не только мы говорили с гостьей студии, а именно руководителем направления профориентации и работы с молодежью Юлией Зубко. Юлия, еще раз большое тебе спасибо за эту беседу. Удачи тебе и твоим коллегам.
0: Да, спасибо вам большое.
2: Гости дневного эфира. Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: 8-914-251-30-12. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Про кудри» и не только. Телефон +7 984 111 69 48, +7 984 111 69 48. На Верхний Поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: «Алмазный край». Радио.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «ТАЦ-Юрий-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

черту слова, они словно пули, рваное небо в твоих поцелуях.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Не верь ушам. Мирнинцев обманывают фальшивыми аудиосообщениями с искусственным голосом. В Мирном снесут самый большой аварийный дом. Дорога к новому аэропорту Мирного. Стройка закончена, остались детали. Далее подробности. Мирнинцы вдвое реже попадаются на уловки интернет-мошенников. Статистикой поделились сотрудники городской прокуратуры. За 4 месяца 2025 года правоохранители возбудили сотню дел по факту мошенничества с использованием всемирной паутины. А в 2026-м – 40. Однако посягательств на сбережения мирнинцев меньше не становится. Говорит Александр Гавриленко, помощник прокурора Мирного.
3: В 2026 году одной из самых распространенных схем мошеннических действий становится использование искусственного интеллекта, посредством которого злоумышленники подделывают голос, биометрию друга, товарища, руководителя и направляют аудио-видеосообщения с использованием мессенджеров.
2: Оказаться на крючке сетевых жуликов может каждый. Куда сложнее вернуть деньги обратно. Сейчас на рассмотрении суда находится 14 исковых заявлений от прокуратуры о возврате средств на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Будьте внимательны, получая просьбы о переводе денег на неизвестные счета. И не стесняйтесь перезванивать на личный номер людей, которые пытаются занять пару тысяч до аванса. Далее. В Мирном снесут самый большой аварийный дом – деревяшку номер 7 на Ленинградском. Ранее жильцов расселили по программе переселения. Дом планировали разобрать в марте, однако подрядчик не выполнил обязательств по договору. Теперь работу доверят другому исполнителю. Тем временем на Аюнского демонтируют расселенное здание. Рабочие разрушают и разбирают дом 33 с 15 мая. После с площадки вывезут мусор и отсыпят территорию. Сегодня расселены еще два дома на Ленинградском – 38А и 40А. Администрация города изыскивает средства на снос домов в этом году. В Айхале тоже приступили к работам. Сносят аварийный деревянный дом номер 4 на Амакинской. Его признали непригодным для проживания 7 лет назад. Людей переселили в муниципальное жилье. Сейчас рабочие разбирают крышу и стены. Еще одна новость. Дорожники завершили основные работы на подъездной 5-километровой дороге к будущему аэропорту Мирного. К июлю специалистам предстоит навести финальную красоту, нанести разметку, установить бордюры. В те же сроки на привокзальной площади аэропортового комплекса уложат финальное покрытие, разместят территорию и поставят дорожные знаки. Начальник Мирнинского управления автодорог Вячеслав Прозоров не рекомендует водителям проверять скоростные возможности авто на этой дороге. Она не создана для гонок. На затяжных поворотах может произойти ДТП. Максимальная скорость движения по этому участку – 60 км в час. Чтобы не искушать водителей, дорогу перекроют блоками. Бегуны и велосипедисты, которые уже облюбовали 5 км асфальта, дорожникам не мешают. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112, принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
1: Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения, от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.

видел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают, спятил.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через СЭД или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция массовая и единственное средство регистрации тантуном ЛФС Тонсетаун и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует связь информационных технологий дар он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую библиотеку то сумею себе кисню гарбилага
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: в Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Ты носишь раз гладно,

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Кто, если не ты? Ты вернулась домой, лишь бы дальше побыть от него. Но вот что-то внутри так ревет, словно есть у

0: flames.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гергернадзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир Сыл Тавсуню Субеки Сунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Ультаурная.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

В алмазной столице полночь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

увижу в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов. И по

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирный Водях свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча Сюбебир, Сыл, Тосуню, Сюбекис, Универ, Бирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: с 2000 года.
1: Небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай,
1: я

Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: мирным. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон бирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. Лар. Он массовая коммуникация. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. Та. И клинический бирс. Сыл. Тосуню. Себе. Кисунюгар. Бирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. 102.4 FM.

Хорошее настроение.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Сводка промбеза.
3: Здравствуйте, в эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 4 происшествия. Среди них АГОК. 5 мая возле АБК «Карьера юбилейный» у автобуса «НИФАС» произошло задымление в районе блока задних фонарей. Сработала система автоматического пожаротушения. Водитель применил штатный огнетушитель. Пострадавших нет. Автобус получил незначительные повреждения. Предварительные причины – неисправность световых сигнальных приборов автобуса. Первичные мероприятия – провести целевую проверку электрооборудования автобусов АТТ-1, а именно световых и сигнальных приборов. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом можно анонимно на горячую линию hotline@alrosa.ru.
2: Сводка промбеза.

0: радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов? Длина главного газопровода «Тасюри-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
1: А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Ветхое в прошлое. Экскаватор разбирает аварийный дом на Аюнского в Мирном. Летом очереди дойдут до других адресов. Рабочее место сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Ракетки в бой. В Мирном впервые прошел открытый турнир по бадминтону. Приехали спортсмены из Ленска, Айхала, Светлого и Арлаха. Далее подробности. Там, где одни ломают, другие строят. В Мирном рабочие завершают опалубку фундамента и готовятся заливать бетон на месте будущего дома в районе пересечения улиц Аюнского и 40 лет Октября. Эту восьмиэтажку на 108 квартир планируют сдать во втором квартале 2027 года. Ход работ проинспектировал глава Мирнинского района Александр Басыров. На совещании обсудили подключение к тепло- и водоснабжению. Главная задача – к октябрю подготовить стройку к зиме, чтобы обеспечить отопление для отделочных работ. Глава проверил состояние еще одной стройки – 16-этажки на проезде строителей. Бригады вывели восьмой этаж, а на четвертом начинают отделку. Здесь тоже должны провести тепло к октябрю. Далее к новостям из Чернышевского. Полицейские обнаружили арсенал на обычном гидрологическом посту. 33-летний житель поселка хранил там 4 охотничьих ружья, 257 патронов разного калибра и больше полукилограмма пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Мирнинскому району. Экспертиза подтвердила, все оружие исправно и пригодно для стрельбы. И все без регистрации. В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Полиция напоминает, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия положено денежное вознаграждение. В этом случае гражданин освобождается от уголовной ответственности. Еще одна новость. Спортсмены из нескольких поселений собрались в Мирном, чтобы узнать, кто лучше работает ракеткой. На первый открытый районный турнир по бадминтону приехали игроки из Айхала, Светлого, Арылаха, а также линчане, которые сразу стали одними из главных претендентов на победу. 2 дня валаны летали из стороны в сторону. 42 участника соревновались в 3 категориях – микс, мужская и женская. За внешней легкостью игры серьезная подготовка. Лучший результат на турнире показали спортсмены из Ленска. Они заняли первые места во всех категориях. Турнир организовал спорткомитет Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, удачно Майхале плюс 8. В алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
3: «Алмазный край». Только хорошее настроение.

0: Алмазный край. Мирный. 102.4 FM.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Овны, у вас хороший период, чтобы решить давние дела. Если вы хотите расширить или поменять сферу своей деятельности, сейчас подходящее время, чтобы это сделать. Тельцы, на этой неделе вы сможете под другим углом взглянуть на положение вещей. Пора собраться и начать активно действовать ради своего будущего. Близнецы, на этой неделе вероятны конфликты и непонимания в семье. Не перекладывайте свои проблемы на других, решайте все сами. Раки. На этой неделе мечтам и надеждам суждено осуществиться. Но не ждите помощи со стороны, ведь вы сами кузнец своего счастья. Вы испытаете ощущение собственной значимости, силы и решимости к действиям. Львы. На этой неделе энергия будет бить через край. Вы с энтузиазмом будете готовы браться за новые дела и проекты. Однако не стоит переоценивать собственные возможности. Девы. На работе возможны разногласия во мнениях и конкуренция в коллективе. Старайтесь оставаться спокойными и рассудительными. Не вступайте в перепалки. У весов этот период будет наполнен романтикой и искренними чувствами. Вполне возможно, что вы услышите признание в любви. На работе вы можете получить заманчивое предложение от руководства. Обратите на них внимание. Скорпионы. Этот период может изменить жизнь. Возможно, судьбоносное знакомство, предложение руки и сердца, новое место работы, либо смена деятельности. Стрельцы. Вы почувствуете в себе силу и вдохновение. Ваша энергия будет литься через край, что поможет добиться поставленных целей. Козероги. Рекомендуется посвятить этот период себе. Благоприятное время для занятий спортом и пеших прогулок. Не стоит начинать новые проекты. Результативными они не окажутся. Водолеи. Вам может поступить много заманчивых предложений, но не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Все приятные знакомства такими покажутся только сейчас. И, наконец, рыбы. На этой неделе вы не сможете устоять перед соблазном окунуться в новые любовные отношения. Постарайтесь не забывать про свои профессиональные планы. Рассмотрите текущие дела и не торопитесь принимать решения.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Ветхое в прошлое. Экскаватор разбирает аварийный дом на Аюнского в Мирном. Летом очереди дойдут до других адресов. Рабочее место сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Ракетки в бой. В Мирном впервые прошел открытый турнир по бадминтону. Приехали спортсмены из Ленска, Айхала, Светлого и Арылаха. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями плюс 23. На севере района пасмурно, удачно Майхале плюс 8. В алмазной столице малооблачно плюс 20. Дождь исключен.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Ветхое в прошлое. Экскаватор разбирает аварийный дом на Аюнского в Мирном. Летом очереди дойдут до других адресов. Рабочее место сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Ракетки в бой. В Мирном впервые прошел открытый турнир по бадминтону. Приехали спортсмены из Ленска, Айхала, Светлого и Арлаха. Далее подробности. Там, где одни ломают, другие строят. В Мирном рабочие завершают опалубку фундамента и готовятся заливать бетон на месте будущего дома в районе пересечения улиц Аюнского и 40 лет Октября. Эту восьмиэтажку на 108 квартир планируют сдать во втором квартале 2027 года. Ход работ проинспектировал глава Мирнинского района Александр Басыров. На совещании обсудили подключение к тепло- и водоснабжению. Главная задача – к октябрю подготовить стройку к зиме, чтобы обеспечить отопление для отделочных работ. Глава проверил состояние еще одной стройки – 16-этажки на проезде строителей. Бригады вывели восьмой этаж, а на четвертом начинают отделку. Здесь тоже должны провести тепло к октябрю. Далее к новостям из Чернышевского. Полицейские обнаружили арсенал на обычном гидрологическом посту. 33-летний житель поселка хранил там 4 охотничьих ружья, 257 патронов разного калибра и больше полукилограмма пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Мирнинскому району. Экспертиза подтвердила, все оружие исправно и пригодно для стрельбы. И все без регистрации. В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Полиция напоминает, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия положено денежное вознаграждение. В этом случае гражданин освобождается от уголовной ответственности. Еще одна новость. Спортсмены из нескольких поселений собрались в Мирном, чтобы узнать, кто лучше работает ракеткой. На первый открытый районный турнир по бадминтону приехали игроки из Айхала, Светлого, Арылаха, а также линчане, которые сразу стали одними из главных претендентов на победу. 2 дня валаны летали из стороны в сторону. 42 участника соревновались в 3 категориях. Микс, мужская и женская. За внешней легкостью игры серьезная подготовка. Лучший результат на турнире показали спортсмены из Ленска. Они заняли первые места во всех категориях. Турнир организовал спорткомитет Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, удачно Майхале плюс 8. В Алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Ветхое в прошлое. Экскаватор разбирает аварийный дом на Аюнского в Мирном. Летом очереди дойдут до других адресов. Рабочее место сюрпризом. Гидрологический пост в Чернышевском оказался складом оружия. Ракетки в бой. В Мирном впервые прошел открытый турнир по бадминтону. Приехали спортсмены из Ленска, Айхала, Светлого и Арылаха. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, акции.

0: эфир прямо у вас дома. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 10 градусов, небольшой дождь. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 23. На севере района пасмурно, удачно Майхале плюс 8. В алмазной столице малооблачно, плюс 20. Дождь исключен.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелер Надзор Федеральной службы и Китринча Субебил Сел Тосуню Субебил Сел Тосуню Субебил Сел Тосуню Субебил Сел
0: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новым.